Ахыр фыняр лакуны мару, сынат мехас прый. Аханих тяор вай мухулы, кысывак мемеш